Смочте, ущаски лягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте, таку апатыку!